мать акуа, мам зара-зара. Я на розай на варане, а мита на фия ванана. Во мать акуа, мам зара-зара.